3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 26. Ветер юго-западный с порывами до 19 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberek.rf и по телефону 72 41 41.

87 и 9 FM. Твое радио. Твоего города. 3-2 радио.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт, привет. 10 медалей завоевали брянские спортсмены на спартакиаде учащихся по борьбе. В состязаниях девушек у нашей команды по 2 золотые, серебряные и бронзовые медали. В активе юноши 4 бронзовых награды. Так победу одержали Маргарита Полехина и Ирина Бердова. Серебро спартакиады досталось Ксении Луниной и Алисе Музалевской. Бронзовыми призерами стали Анна Аветисян, Кира Демихова, Дмитрий Аверичев, Константин Плаксин, Артем Батов и Александр Шатиев. В Брянске состоялось торжественное мероприятие, посвященное ветеранам физической культуры и спорта. На праздник пригласили более 50 человек. Среди них были заслуженный тренер РСФСР и почетный гражданин Брянска Атар Кацанашвили, заслуженный мастер спорта СССР и почетный гражданин Брянской области Людмила Саматюсова, а также заслуженный тренер России Светлана Белова. В настоящее время в областном центре живут и занимаются спортом 17 чемпионов. Еще 6 имеют звание заслуженного мастера спорта. Всего же спортом занимаются без малого 4000 человек с массовыми разрядами. Таким образом, спорт активно идет в народ. Места, где можно заниматься зимними и летними видами спорта, сейчас есть в каждом районе города. Также в Брянске работают современные стадионы, лыжные базы, бассейны и спортивные залы. Брянский лыжник Александр Большунов прибыл на сбор в Малиновку в группе старшего тренера сборной Юрия Бородавка. Наставник доволен физическим состоянием Сан Саныча, который тренируется в полную силу и справляется со всеми нагрузками. Никаких вопросов к его форме после пропуска 3 предыдущих сборов нет. Напомню, Александр Большунов пропускал первый этап подготовки из-за беременности супруги. По словам прославленного спортсмена, это было то время, когда нужно было уделить время семье. Добавлю, 22 июля у Александра и его супруги Анны родилась дочь. Попечительский совет футбольного клуба «Динамо» начал работу в Брянске. Новая структура займется вопросами финансовой устойчивости клуба, привлечением инвестиций и реализацией социальных проектов. На первом заседании участники рассмотрели финансовые итоги работы за первое полугодие и обсудили дальнейшее развитие команды. Напомню, подопечные Андрея Кончельскиса уже завтра проведут очередной матч первенства второй лиги А группы «Золото». В четвертом туре сыграют против футбольного клуба «Сибирь» из Новосибирска. Дальневосточный коллектив по итогам прошлого сезона, напомню, не успел переиграть с московским «Велес» в стыковых матчах за повышение в классе. Остался во второй лиге. В первых трех турах текущего сезона оппонент «Сине-белых» заработал 6 очков. На данный момент занимает 3 место. В последний раз брянцы играли дома против команды из Новосибирска в 2012 году. Тогда на стадионе «Динамо» удалось одержать победу над Сибирью со счетом 1-0. И еще около футбола. 8 августа, в день физкультурника, когда в Брянске встретятся динамовцы и сибиряки, почетным гостем матча станет прославленный брянский спортсмен, 10-кратный чемпион мира по самбо Артем Осипенко. Он проведет автограф-сессию, зарядку, посвященную празднованию дня физкультурника, перед началом футбольного матча нанесет символический удар по мячу. Начало автограф-сессии с Артемом Осипенко запланировано на 15:20, а начало игры «Динамо-Брянск-Сибирь» на 16 часов, без возрастных ограничений. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из наших следующих обзоров. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом и, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

звезды. Быть может, это ветер их унес. Как знать, но только в воздухе морозном остались только дырочки от звезд. Им больше не хотелось притворяться, что так легко им вечно быть в пути. Уйти, когда так хочется, остаться, остаться, если хочется уйти.

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Радио.
1: В эфире 3.2 Радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 26. Ветер юго-западный с порывами до 19 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: правительств.
1: А я не поехал. Я купил мотыля и пошел на реку. Я люблю рыбалку. Сядешь на берегу, закинешь удочку. Клюет.

На 8-й международной конференции в Праге наша делегация выступила с пакетом конструктивных предложений, направленных на углубление процесса интеграции в Европе. Выступали главы делегаций и члены правительств. А я не поехал. Я купил мотыля и пошел на реку. Я люблю рыбалку. Сядешь на берегу, закинешь удочку. Клюет!

А я не поехал. Я купил мотыля и пошел на реку. Я люблю рыбалку. Сядешь на берегу.

0: пульс. Это страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным сервиса «Яндекс.Погода» утром около плюс 26. Ветер юго-западный с порывами до 19 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 6 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области полным ходом идет уборочная страда. Аграрии уже собрали урожай почти 40% посева зимового рапса. Наиболее активно работы проходят в Стародубском округе, а также на Лазытковском и Гордеевском районах. В нынешнем году под масличные культуры в регионе отведено порядка 169,5 тысяч гектаров. Основную часть площадей занимает рапс, это более 112 тысяч гектаров. Также выращивается соя, подсолнечник и другие культуры. На сегодняшний день собрано 159 тысяч тонн масла семян при средней урожайности порядка 36,5 центнеров с гектара. Как ранее отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, обеспечение безопасности проведения сельскохозяйственных работ является главной задачей агропромышленного комплекса в рамках выполнения различных мероприятий по уборке. Глава региона подчеркнул, с одной стороны, планы на очень хороший урожай, а с другой стороны, есть определенные особенности оперативной обстановки, но в целом аграрии нацелены на успешное завершение нынешнего сезона. В Брянске с начала года ямочный ремонт выполнили на площади 25 тысяч квадратных метров. Различные технологические мероприятия по приведению в нормативное состояние дорог областного центра реализованы на улицах Ромашина и Тютчева, Любезного и Вокзальной. Кроме того, асфальтированной крошкой подсыпали проезды у домов по улице Романа Брянского и Авиационной. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в нынешнем году будут обновлены более 20 километров автомобильных дорог, которые не только входят в опорную сеть, но и имеют важную социально-экономическую значимость, отличаются высокой интенсивностью движения. Добавлю, в срок до 9 августа с 8 вечера до 8 утра будет частично ограничено движение на улице Бежецкой в районе Городищенской горки. Это связано с проведением работ по устройству верхнего асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги. Автолюбителям предлагается по возможности пользоваться альтернативными вариантами проезда. Россия приветствует любые инициативы, направленные на решение конфликта вокруг Украины. Однако, как подчеркнули в Министерстве иностранных дел, предложений Киева по возобновлению дипломатических контактов в настоящий момент нет. При этом Банкова в привычном для себя режиме квартала 95 активно поддерживает медийный эффект о якобы мирных предложениях. На самом деле в хамской манере упрекает руководство коалиции желающих о недостаточном финансировании и отсутствии должного вооружения. Владимир Путин, комментируя переговоры по урегулированию ситуации, объяснил, что они прекратились по инициативе как раз Киева. При этом уже озвучили все предложения России по Украине, и киевский режим хорошо знает, что необходимо сделать. Президент отметил, российские подразделения ежедневно продвигаются вперед на линии боевого соприкосновения. При этом он назвал террористическими выпадами удары по гражданской инфраструктуре. Порядка 100 тысяч лифтов, срок службы которых подошел к концу, предстоит заменить до 2030 года. Поставлять оборудование будут отечественные производители, а монтировать и обслуживать его специализированные организации. Управляющие компании должны заключить договор на обслуживание с подрядчиком, который сертифицирован заводом-изготовителем, после чего включить соответствующую строку в квитанцию, либо эти деньги будут зашиты в плату за содержание имущества. Но тогда управляющая компания должна рассказывать собственникам информацию, сколько и за что она перечисляет денег. Отмечается, на обслуживание лифта экономить нельзя, но тариф на содержание жилья собственники устанавливают на общем собрании. Если его вынести в отдельную строчку, то и платеж за квадратный метр должен снизиться. Общая логика состоит в том, чтобы не происходило удорожание содержания жилья. Официальный курс американского доллара – 81 рубль 41 копейка. Курс единой европейской валюты – 94 рубля 6 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 35 градусов. Атмосферное давление – 741 миллиметр ртутного столба. Ветер южный от 3 до 5 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. Федеральный центр охраны здоровья животных приглашает специалистов на курс «Серологическая диагностика заболевания животных». В рамках программы повышения квалификации слушателям предоставится возможность не просто изучить теорию, а получить реальные практические навыки. Под руководством опытных наставников удастся освоить работу с коммерческими тест-наборами и подготовку реагентов, а также постановку реакции связывания комплимента, в том числе и длительного. Помимо этого, произвести учет результатов ревматоидного артрита, реакции диффузионной прецепитации и реакции иммунодиффузии в геле агара. Также проводить внутрилабораторный контроль. По итогам обучения выдается удостоверение о повышении квалификации. Курс пройдет с 24 по 28 августа на Брянской базе Федерального центра охраны здоровья животных. Телефон для справок 32 77 17, код города 48 32, добавочный 157. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире!

капают слезы, когда мне под ноги кидают розы, когда люди на улицах и в окнах квартир меня встречают и устраивают пир на весь мир. Мне рады,

0: едешь на работу и слушаешь 3-2 радио.
1: Реклама.
2: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
3: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
4: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
5: Сопротивление.

0: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
1: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
2: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
3: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общения?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 31. Возможен дождь, ветер юго-западный с порывами до 21 метра в секунду. Атмосферное давление около 741 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: тонкое. Все о военном воспитании и не только в программе Игоря Дудрева «Пересвет». Смотрите на Брянской губернии в воскресенье в 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 16+.
2: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
3: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
4: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
5: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Здравствуйте.

Разработать программу развития муниципалитетов поручил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук. По итогам поездок по районам области и встреч с жителями руководитель субъекта федерации заявил о необходимости составить дорожные карты и четко расставить акценты. В первую очередь предстоит решать вопросы, которые остро волнуют большинство людей на той или иной территории. Кроме того, анализируя ситуацию, как ведется ремонт внутридворовых территорий, подъездов к больницам и школам, детским садам, по мнению Егора Ковальчука, важно оперативно получать обратную связь от жителей, где работы уже сделаны, а где требуется усилить муниципальный контроль. Временно исполняющий обязанности губернатора акцентировал: участие в федеральных программах – это возможность получить деньги на поддержку бизнеса и создание условий для жизни. Если промышленность Егор Ковальчук называет фундаментом экономики, то культурное наследие – одно из точек роста региона. Причем ставку стоит делать не на создание достопримечательностей, а на раскрытие тех, которые уже есть – старинных усадеб, музеев, ремесел, а также исторических мест и уникальных производств. Социальная политика, направленная на поддержку участников специальной военной операции и членов их семей, реализуется на Брянщине. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в настоящее время установлено около сотни мер поддержки, которые реализуются за счет средств областного бюджета. Также выделены федеральные субсидии. В частности, предусмотрены 1 миллион рублей единовременные денежные выплаты при поступлении на военную службу по контракту, 150 и 300 тысяч рублей единовременная денежная выплата при поступлении в добровольческое формирование БАРС Брянск в зависимости от срока, на который заключается контракт. На протяжении вот уже 3 лет на Брянщине работает филиал Фонда «Защитники Отечества». Как отметил Егор Ковальчук, проделана огромная работа, благодаря которой в стране и в Брянской области создана специальная новая система социального сопровождения ветеранов спецоперации на Украине. В основе ее лежит индивидуальный подход к каждому герою, персональное сопровождение каждой семьи, которое обеспечивает социальные координаторы. Российские власти требуют от западных стран прекратить поставлять Украине военную помощь и подчеркивают, этот процесс не помешает Москве достичь цели военной операции. В Министерстве иностранных дел ранее обращались к Вашингтону с просьбой прокомментировать сообщение об обмене разведданными. Между тем, украинская и американская стороны достигли прежнего уровня обмена данными разведок, заметили в Сенате Соединенных Штатов. Ранее госсекретарь Марко Рубио сообщил, Вашингтон не прекращал обмен разведывательной информацией с Украиной. Заявление российских дипломатов о том, что западные страны окончательно подорвали к себе доверие, может означать, что Москва ужесточит свою позицию на будущих переговорах по Украине. Президент Владимир Путин заявил, Россия готова договариваться по украинской проблематике, но будет делать это исключительно исходя из собственных интересов. Правительство разрешило провозить и продавать бензин пониженных экологических классов Евро 2, 3, 4 до 1 июля 2027 года. Ранее послабления были утверждены до конца нынешнего года. В Минэнерго назвали эту меру антикризисной. В ведомстве пояснили, она позволит предотвратить дефицит нефтепродукта в условиях изменения логистических цепочек, а также технологических ограничений. Как отмечают аналитики, это позволит использовать нафту без глубокой переработки, повысив предложение бензина на сотни тысяч тонн в месяц. Помимо снижения стандартов для производства топлива и активации импорта, в том числе из Белоруссии, Азербайджана, стран Центральной Азии, Индии и Турции, Россия может запретить поставки бензина по межправительственным соглашениям и ослабить контроль над ценами на автозаправочных станциях. Последний шаг, впрочем, вряд ли возможен до сентябрьских выборов, указывают аналитики. Официальный курс американского доллара – 81 рубль 41 копейка. Курс единой европейской валюты – 94 рубля 6 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 35 градусов. Атмосферное давление – 741 миллиметр, тут на столба ветер южный от 3 до 5 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. Федеральный центр охраны здоровья животных приглашает специалистов на курс «Серологическая диагностика заболевания животных». В рамках программы повышения квалификации слушателям предоставится возможность не просто изучить теорию, а получить реальные практические навыки. Под руководством опытных наставников удастся освоить работу с коммерческими тест-наборами и подготовку реагентов, а также постановку реакции связывания комплимента, в том числе и длительного. Помимо этого, произвести учет результатов ревматоидного артрита, реакции диффузионной прецепитации и реакции иммунодиффузии в геле агара. Также проводить внутрилабораторный контроль. По итогам обучения выдается удостоверение о повышении квалификации. Курс пройдет с 24 по 28 августа на Брянской базе Федерального центра охраны здоровья животных. Телефон для справок 32 77 17, код города 48 32, добавочный 157. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

0: 87 и 9 FM. Твое радио твоего города. 3-2 радио.
1: Реклама. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой!
3: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит, и разрулит.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
3: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
4: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
6: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: Путь. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 31. Возможен дождь, ветер юго-западный с порывами до 21 метра в секунду. Атмосферное давление около 741 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.rf и по телефону 72 41 41.
3: Старом доме за горой ночью слышен волчий вой. Нет покоя горожанам, он сто лет стоит пустой. И не пугает нечисть крест, для иконы там нету мест.

0: «Важные дела для маленьких людей» в программе Натальи Будник. Детский Брянск. Смотрите по субботам в 11:00 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
3: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру. Брянской автоколонне 14.03 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
4: Нужна система отопления? Не трать время, звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33-31-65. Звони в «Аквамонтаж». 33-31-65.
3: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58-19-66.
5: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
6: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
7: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
8: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
9: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
10: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
11: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: два радио.
1: В церквушке, что стоит в безлюдных горах, молился инок в кровь, колени взбьюши. Он очень добрый был и крепкий монах.

0: каждый научился верить.
1: Два радио. Это пульс. Это страсть. Это

0: часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области полным ходом идет уборочная страда. Аграрии уже собрали урожай почти 40% посева зимового рапса. Наиболее активно работы проходят в Стародубском округе, а также на Лазытковском и Гордеевском районах. В нынешнем году под масличные культуры в регионе отведено порядка 169,5 тысяч гектаров. Основную часть площадей занимает рапс, это более 112 тысяч гектаров. Также выращиваются соя, подсолнечник и другие культуры. На сегодняшний день собрано 159 тысяч тонн масла семян при средней урожайности порядка 36,5 центнеров с гектара. Как ранее отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, обеспечение безопасности проведения сельскохозяйственных работ является главной задачей.

0: дача агропромышленного комплекса в рамках выполнения различных мероприятий по уборке. Глава региона подчеркнул, с одной стороны, планы на очень хороший урожай, а с другой стороны, есть определенные особенности оперативной обстановки, но в целом аграрии нацелены на успешное завершение нынешнего сезона. В Брянске с начала года ямочный ремонт выполнили на площади 25 тысяч квадратных метров. Различные технологические мероприятия по приведению в нормативное состояние дорог областного центра реализованы на улицах Ромашина и Тютчева, Любезного и Вокзальной. Кроме того, асфальтированной крошкой подсыпали проезды у домов по улице Романа Брянского и Авиационной. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в нынешнем году будут обновлены более 20 километров автомобильных дорог, которые не только входят в опорную сеть, но и имеют важную социально-экономическую значимость, отличаются высокой интенсивностью движения. Добавлю, в срок до 9 августа с 8 вечера до 8 утра будет частично ограничено движение на улице Бежецкой в районе Городищенской горки. Это связано с проведением работ по устройству верхнего асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги. Автолюбителям предлагается по возможности пользоваться альтернативными вариантами проезда. Россия приветствует любые инициативы, направленные на решение конфликта вокруг Украины. Однако, как подчеркнули в Министерстве иностранных дел, предложений Киева по возобновлению дипломатических контактов в настоящий момент нет. При этом Банкова в привычном для себя режиме квартала 95 активно поддерживает медийный эффект о якобы мирных предложениях. На самом деле в хамской манере упрекает руководство коалиции желающих о недостаточном финансировании и отсутствии должного вооружения. Владимир Путин, комментируя переговоры по урегулированию ситуации, объяснил, что они прекратились по инициативе как раз Киева. При этом уже озвучились все предложения России по Украине, и киевский режим хорошо знает, что необходимо сделать. Президент отметил, российские подразделения ежедневно продвигаются вперед на линии боевого соприкосновения. При этом он назвал террористическими выпадами удары по гражданской инфраструктуре. Порядка 100 тысяч лифтов, срок службы которых подошел к концу, предстоит заменить до 2030 года. Поставлять оборудование будут отечественные производители, а монтировать и обслуживать его специализированные организации. Управляющие компании должны заключить договор на обслуживание с подрядчиком, который сертифицирован заводом-изготовителем, после чего включить соответствующую строку в квитанцию, либо эти деньги будут зашиты в плату за содержание имущества. Но тогда управляющая компания должна рассказывать собственникам информацию, сколько и за что она перечисляет денег. Отмечается, на обслуживание лифта экономить нельзя, но тариф на содержание жилья собственники устанавливают на общем собрании. Если его вынести в отдельную строчку, то и платеж за квадратный метр должен снизиться. Общая логика состоит в том, чтобы не происходило удорожание содержания жилья. Официальный курс американского доллара – 81 рубль 41 копейка. Курс единой европейской валюты – 94 рубля 6 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 35 градусов. Атмосферное давление – 741 миллиметр ртутного столба, ветер южный от 3 до 5 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. Федеральный центр охраны здоровья животных приглашает специалистов на курс «Серологическая диагностика заболевания животных». В рамках программы повышения квалификации слушателям предоставится возможность не просто изучить теорию, а получить реальные практические навыки. Под руководством опытных наставников удастся освоить работу с коммерческими тест-наборами и подготовку реагентов, а также постановку реакции связывания комплимента, в том числе и длительного. Помимо этого, произвести учет результатов ревматоидного артрита, реакции диффузионной прецепитации и реакции иммунодиффузии в геле агара. Также проводить внутрилабораторный контроль. По итогам обучения выдается удостоверение о повышении квалификации. Курс пройдет с 24 по 28 августа на Брянской базе Федерального центра охраны здоровья животных. Телефон для справок 32 77 17, код города 48 32, добавочный 157. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
1: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: едешь на работу и слушаешь 3-2 радио.
1: Реклама. Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
2: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
3: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
4: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
5: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
7: Акция действует с 22 июля по 31 августа 2026 года.
8: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки «ГАЗ», «ПАС», «КАВС», «ЛИАЗ», контролеры ТСАС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
9: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло – это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
10: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
11: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
12: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 Радио представляет. Рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Шоу.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают сценические площадки Брянска. Погрузиться в мир музыки Imagine Dragons и Coldplay в живом исполнении оркестра Кагма при свете свечей вы сможете уже 28 августа в концертном зале «Дружба». Кагма представит новую концертную программу «Симфония Imagine Dragons и Coldplay» в исполнении симфонического оркестра при свете свечей. Вы услышите энергичную музыку Imagine Dragons в симфонии аранжировках, которые подчеркнут ритмичность и драйв оригинальных треков. Также прозвучит лиричная и мелодичная музыка Coldplay. Известные композиции группы в оркестровых аранжировках обретут новое звучание и дополнительную глубину. Возрастное ограничение 6+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

тепла, где память как промах, как сажа бела. Я для муз физкультуры давно не кумир. В петербургских парадных классицизм и ампир. А у любви рок-н-ролльной размыты края.

одна. На красивых концертах зевает она. Большая-большая, не подвластна уму, до огромного сердца не достать никому.

0: Авторадио. Твоего города. 3-2 радио.
1: Реклама. Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
2: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница, Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Эй, водитель! Дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
6: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: делаешь.
1: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 31. Возможен дождь, ветер юго-западный с порывами до 21 метра в секунду. Атмосферное давление около 741 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Братья наши меньшие и их большие истории. Об этом программа Екатерины Зойдиной «Дай лапу». Смотрите на Брянской губернии по субботам в 11:00.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
1: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
3: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
1: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
4: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
5: Вот, платье надела красное, жемчуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: «Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы».
6: Ну, а ты?
5: А я ему: «Стоп, не будем торопить события».
7: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
5: Так о чем мы?
7: Безопасный переход для всех. Кампания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
8: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Новосибирске 9 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Российские водители все активнее выражают недовольство действиями страховых компаний. За первые 6 месяцев текущего года число жалоб, поданных автовладельцами финансовому уполномоченному, увеличилось почти на 20%. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Согласно статистике первого полугодия, из общего числа обращений в службу финансового уполномоченного наибольшая доля, а именно почти 78%, приходится на жалобы, связанные с деятельностью страховых компаний. Значительная часть претензий к страховщикам составляет почти 69 тысяч заявлений, и они касаются разногласий по договорам обязательного страхования автогражданки. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число таких обращений выросло почти на 19%. Основной причиной споров остается невыполнение страховщиками обязательств по организации и восстановлению ремонта автомобиля согласно полису ОСАГО. В частности, это касается случаев, когда страховые компании отказываются от возмещения ущерба в натуральной форме или нарушают установленные законом сроки ремонта. Проблемы с натуральным возмещением по ОСАГО подтверждаются и в Российском союзе автостраховщиков. По их оценкам, в настоящее время доля такой компенсации составляет около 5-6%. Отмечается, преимущественно урегулирование страховых случаев происходит в денежной форме, что зачастую не соответствует интересам автомобилистов.

0: автовладельцев. Это объясняется текущими геополитическими и экономическими условиями, оказывающими существенное влияние прежде всего на логистические цепочки и работу автосервисов. Необходимость заказа запчастей, сроки поставки которых могут достигать нескольких месяцев, разумеется, снижает готовность станции принимать на себя обязательства по ремонту в рамках ОСАГО. Но это же ежу понятно.
1: Автомобильные факты.
0: В сложившихся обстоятельствах корректировка срока восстановительного ремонта возможна лишь при обоюдном согласии сторон, ну, что зачастую, сами понимаете, нереализуемо. Кроме того, многие пострадавшие отказываются от ремонта с использованием бывших в употреблении комплектующих. Это несмотря на значительное количество автомобилей на российских дорогах, для которых новые детали, ну, попросту недоступны, сами понимаете, да? Это прежде всего касается праворульных моделей или тех, кому уже 20 лет, и они давно сняты с производства в своих собственных странах, не говоря уже о тех, что катаются у нас. Все эти факторы сужают спектр возможностей ремонтных мероприятий в рамках полиса ОСАГО. Действующее законодательство не обязывает автосервисы заключать соглашения со страховыми компаниями или принимать автомобили в ремонт по направлению. Станция техобслуживания вправе отклонить предложение о сотрудничестве от страховщика, и в результате страховая компания, лишенная рычагового воздействия, оказывается в затруднительном положении, не имея возможности выполнить свои обязательства перед клиентом, а по сути не имея возможности направить пострадавшего на ремонт. Это, в свою очередь, порождает правовую неопределенность, которая, в свою очередь, может способствовать увеличению количества споров. Представители Российского союза автостраховщиков считают, что необходимо ускорить разработку законодательных инициатив, способствующих разрешению данных ситуаций. В страховом обществе на постоянной основе генерируются предложения по внесению изменений в законодательство. Эти предложения направлены как на совершенствование механизма возмещения ущерба потерпевшим, включая использование натуральной формы, так и на противодействие недобросовестным посредникам, которые пытаются взыскать выплаты по ОСАГО сверхустановленных лимитов. Эта ситуация тоже достаточно распространена и, в общем-то, не секрет, да? Подчеркивается, принятие закона, увеличивающего срок, отведенный на ремонт автомобилей по ОСАГО до 45 дней, конечно, позволит несколько улучшить ситуацию с натуральным возмещением и сократить число связанных с этим претензий. Однако кардинальных перемен, разумеется, ожидать не стоит, поскольку в текущих условиях логистические сложности попросту не позволяют полностью решить проблему с оперативной поставкой автозапчастей. Поэтому, друзья, наиболее действенным, как мне думается, выходом из ситуации для каждого из нас, это будет соблюдение правил дорожного движения, поскольку если все мы будем соблюдать их, то, разумеется, число ДТП и, соответственно, обращений по ОСАГО снизится. Но это, конечно, лишь идеальные условия, которые, в общем-то, не всегда соответствуют реальной жизни. Удачи!
1: За баранкой!

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: Реклама. В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
3: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки «ГАЗ», «ПАС», «КАВС», «ЛИАС», контролеры ТСАС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
4: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
5: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит, и разрулит.
1: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
2: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
4: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
5: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 31. Возможен дождь, ветер юго-западный с порывами до 21 метра в секунду. Атмосферное давление около 741 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: 45
1: и в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
1: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
4: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
5: Мам,
6: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
7: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
8: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: 10 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Разработать программу развития муниципалитетов поручил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук. По итогам поездок по районам области и встреч с жителями руководитель субъекта федерации заявил о необходимости составить дорожные карты и четко расставить акценты. В первую очередь предстоит решать вопросы, которые остро волнуют большинство людей на той или иной территории. Кроме того, анализируя ситуацию, как ведется ремонт внутридворовых территорий, подъездов к больницам и школам, детским садам, по мнению Егора Ковальчука, важно оперативно получать обратную связь от жителей, где работы уже сделаны, а где требуется усилить муниципалитет. Контроль. Временно исполняющий обязанности губернатора акцентировал: участие в федеральных программах – это возможность получить деньги на поддержку бизнеса и создание условий для жизни. Если промышленность Егор Ковальчук называет фундаментом экономики, то культурное наследие – одно из точек роста региона. Причем ставку стоит делать не на создание достопримечательностей, а на раскрытие тех, которые уже есть – старинных усадеб, музеев, ремесел, а также исторических мест и уникальных производств. Социальная политика, направленная на поддержку участников специальной военной операции, членов их семей, реализуется на Брянщине. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в настоящее время установлено около сотни мер поддержки, которые реализуются за счет средств областного бюджета. Также выделены федеральные субсидии. В частности, предусмотрены 1 миллион рублей единовременные денежные выплаты при поступлении на военную службу по контракту, 150 и 300 тысяч рублей единовременная денежная выплата при поступлении в добровольческое формирование БАРС Брянск в зависимости от срока, на который заключается контракт. На протяжении вот уже 3 лет на Брянщине работает филиал Фонда «Защитники Отечества». Как отметил Егор Ковальчук, проделана огромная работа, благодаря которой в стране и в Брянской области создана специальная новая система социального сопровождения ветеранов спецоперации на Украине. В основе ее лежит индивидуальный подход к каждому герою, персональное сопровождение каждой семьи, которое обеспечивает социальные координаторы. Российские власти требуют от западных стран

прекратить поставлять Украине военную помощь и подчеркивают, этот процесс не помешает Москве достичь цели военной операции. В Министерстве иностранных дел ранее обращались к Вашингтону с просьбой прокомментировать сообщение об обмене разведданными. Между тем, украинская и американская стороны достигли прежнего уровня обмена данными разведок, заметили в Сенате Соединенных Штатов. Ранее госсекретарь Марко Рубио сообщил, Вашингтон не прекращал обмен разведывательной информацией с Украиной. Заявление российских дипломатов о том, что западные страны окончательно подорвали к себе доверие, может означать, что Москва ужесточит свою позицию на будущих переговорах по Украине. Президент Владимир Путин заявил, Россия готова договариваться по украинской проблематике, но будет делать это исключительно исходя из собственных интересов. Правительство разрешило провозить и продавать бензин пониженных экологических классов Евро 2, 3, 4 до 1 июля 2027 года. Ранее послабления были утверждены до конца нынешнего года. В Минэнерго назвали эту меру антикризисной. В ведомстве пояснили, она позволит предотвратить дефицит нефтепродукта в условиях изменения логистических цепочек, а также технологических ограничений. Как отмечают аналитики, это позволит использовать нафту без глубокой переработки, повысив предложение бензина на сотни тысяч тонн в месяц. Помимо снижения стандартов для производства топлива и активации импорта, в том числе из Белоруссии, Азербайджана, стран Центральной Азии, Индии и Турции, Россия может запретить поставки бензина по межправительственным соглашениям и ослабить контроль над ценами на автозаправочных станциях. Последний шаг, впрочем, вряд ли возможен до сентябрьских выборов, указывают аналитики. Официальный курс американского доллара – 81 рубль 41 копейка. Курс единой европейской валюты – 94 рубля 6 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 35 градусов. Атмосферное давление – 741 миллиметр ртутного столба, ветер южный от 3 до 5 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. Федеральный центр охраны здоровья животных приглашает специалистов на курс «Серологическая диагностика заболевания животных». В рамках программы повышения квалификации слушателям предоставится возможность не просто изучить теорию, а получить реальные практические навыки. Под руководством опытных наставников удастся освоить работу с коммерческими тест-наборами и подготовку реагентов, а также постановку реакции связывания комплимента, в том числе и длительного. Помимо этого, произвести учет результатов ревматоидного артрита, реакции диффузионной преципитации и реакции иммунодиффузии в геле агара. Также проводить внутрилабораторный контроль. По итогам обучения выдается удостоверение о повышении квалификации. Курс пройдет с 24 по 28 августа на Брянской базе Федерального центра охраны здоровья животных. Телефон для справок 32 77 17, код города 48 32, добавочный 157. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

0: радио.
1: Реклама. Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители-разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
2: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
4: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
5: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
6: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
7: Прорвемся.
6: Грязное стекло и фары?
7: Ерунда.
6: Гололед?
7: Выкрутимся.
8: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
2: Акция действует с 22 июля по 31 августа 2026 года.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 31. Возможен дождь, ветер юго-западный с порывами до 21 метра в секунду. Атмосферное давление около 741 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Прямой эфир на Брянской губернии. Программа «Понедельник» с Марией Сергеенко. Смотрите, звоните, задавайте вопросы, делитесь проблемами. 301-501. Вечером. В первый день недели. Смотрите с 19 часов.
1: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50-50-23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50-50-23. Продаешь автомобиль? Звони 50-50-23.
2: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛИАЗ, контролеры ТС, АЭС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
3: Рекламная служба 3-2 радио 404-333, код города 48-32.

0: часов. 3-2 радио. Новости.
1: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт-привет. 10 медалей завоевали брянские спортсмены на спартакиаде учащихся по борьбе. В состязаниях девушек у нашей команды по 2 золотые, серебряные и бронзовые медали. В активе юноши 4 бронзовых награды. Так победу одержали Маргарита Полехина и Ирина Бердова. Серебро спартакиады досталось Ксении Луниной и Алисе Музалевской. Бронзовыми призерами стали Анна Аветисян, Кира Демихова, Дмитрий Аверичев, Константин Плаксин, Артем Батов и Александр Шатиев. В Брянске состоялось торжественное мероприятие, посвященное ветеранам физической культуры и спорта. На праздник пригласили более 50 человек. Среди них были заслуженный тренер РСФСР и почетный гражданин Брянска Атар Кацанашвили, заслуженный мастер спорта СССР и почетный гражданин Брянской области Людмила Саматюсова, а также заслуженный тренер России Светлана Белова. В настоящее время в областном центре живут и занимаются спортом 17 чемпионов. Еще 6 имеют звание заслуженного мастера спорта. Всего же спортом занимаются без малого 4000 человек с массовыми разрядами. Таким образом, спорт активно идет в народ. Места, где можно заниматься зимними и летними видами спорта, сейчас есть в каждом районе города. Также в Брянске работают современные стадионы, лыжные базы, бассейны и спортивные залы. Брянский лыжник Александр Бульшунов прибыл на сбор в Малиновку в группе старшего тренера сборной Юрия Бородавка. Наставник доволен физическим состоянием Сан Саныча, который тренируется в полную силу и справляется со всеми нагрузками. Никаких вопросов к его форме после пропуска 3 предыдущих сборов нет. Напомню, Александр Бульшунов пропускал первый этап подготовки из-за беременности супруги. По словам прославленного спортсмена, это было то время, когда нужно было уделить время семье. Добавлю, 22 июля у Александра и его супруги Анны родилась дочь. Попечительский совет футбольного клуба «Динамо» начал работу в Брянске. Новая структура займется вопросами финансовой устойчивости клуба, привлечением инвестиций и реализацией социальных проектов. На первом заседании участники рассмотрели финансовые итоги работы за первое полугодие и обсудили дальнейшее развитие команды. Напомню, подопечные Андрея Кончевского уже завтра проведут очередной матч первенства второй лиги А группы «Золото». В четвертом туре сыграют против футбольного клуба «Сибирь» из Новосибирска. Дальневосточный коллектив по итогам прошлого сезона, напомню, не успел переиграть с московским «Велес» в стыковых матчах за повышение в классе. Остался во второй лиге. В первых 3 турах текущего сезона оппонент «Сине-белых» заработал 6 очков. На данный момент занимает 3 место. В последний раз брянцы играли дома против команды из Новосибирска в 2012 году. Тогда на стадионе «Динамо» удалось одержать победу над «Сибирью» со счетом

0: 1-0. И еще около футбола. 8 августа, в день физкультурника, когда в Брянске встретятся динамовцы и сибиряки, почетным гостем матча станет прославленный брянский спортсмен, 10-кратный чемпион мира по самбо Артем Осипенко. Он проведет автограф-сессию, зарядку, посвященную празднованию дня физкультурника, перед началом футбольного матча нанесет символический удар по мячу. Начало автограф-сессии с Артемом Осипенко запланировано на 15:20, а начало игры «Динамо-Брянск-Сибирь» на 16 часов, без возрастных ограничений. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из наших следующих обзоров. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом и, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.
1: 3-2 радио. Ты все правильно делаешь. 3-2 радио представляет.
2: Дорожный дозор. Новое в правилах дорожного движения. Автоэкипировка. Права и обязанности. Диалог с сотрудником автоинспекции. И многое другое. Все это Дорожный дозор. Программа для водителей и для всех.
3: Доброго дня. В эфире 3-2 радио, программа «Дорожный дозор». Я Антон Запорожец и инспектор отделения по исполнению административного законодательства и пропаганды безопасности дорожного движения отдела госавтоинспекции МВД России по городу Брянску, старший лейтенант полиции Долгополова Екатерина. Екатерина, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Антон.
3: Лето хоть и близится к концу, а все летние истории, которые у нас случаются на дорогах, никуда не деваются. О чем мы поговорим сегодня, с чем вы к нам пришли?
4: Антон, сегодня мы с вами поговорим про велотранспорт и про средства индивидуальной мобильности. Действительно, с учетом сезонности, двухколесное транспортное средство – это не роскошь, а средство передвижения как для взрослого поколения, так и для подрастающего поколения. Тема актуальна. Давайте разберем с точки зрения законодательства ее.
3: Наверное, настал тот момент, когда законодательство успело за развитием всей этой техники. Был принят, наверное, ряд законов, которые как-то уже регламентируют всю эту историю, потому что раньше там было немножко по-другому, насколько я знаю, да?
4: Да, были внесены изменения, особенно что касается средств индивидуальной мобильности. В 2023 году они были официально закреплены в правилах дорожного движения как транспортное средство. И также были внесены некоторые изменения в плане управления велотранспортом.
3: И если у нас велосипед остался велосипедом, то появились еще электровелосипеды, с которым есть много нюансов, насколько я знаю, да?
4: Все верно, да.
3: Давайте про них поговорим.
4: Да, для того, чтобы разобраться подробно, нужно начать с истока. Это все берется в определении. Велосипед – это транспортное средство. Кроме индивидуальных колясок, которые имеют как минимум два колеса, приводится в движение мускульной энергии водителя при помощи педалей или рукояток. И может иметь электродвигатель номинальной максимальной мощности в режиме длительной нагрузки, не превышающий 250 Вт, автоматически отключающийся на скорости более 25 км в час.
3: То есть, получается, даже если велосипед электрический, но он не более 250 Вт, то... В принципе, там распространяются все те же правила, что и на обычный велосипед, правильно?
4: Все верно, да.
3: И дети могут на них кататься вполне себе, то есть там пока еще ничего страшного, правильно я понимаю?
4: Все верно, и даже детям родители многие покупают такие маломощные велосипеды. Так как у нас нет понятия электровелосипед, мы говорим велосипед с электродвигателем.
3: А, не, ну вы тогда с буквы закона это лучше знаете, я поэтому буду такие больше обывательские вопросы задавать. И, насколько я понимаю, периодически у нас в Брянске, в городе рейды проводятся, и возникает много историй, когда изымаются и на штрафстоянку велосипеды, и на экспертизу едут, правильно я понимаю?
4: Да, такие случаи у нас часто происходят.
3: Как добиться такого внимания со стороны сотрудников, чтобы это все произошло, как бы это странно ни звучало?
4: Да, здесь мы и сами как бы регулируем, и раз в неделю, раз в две недели, то есть с весны мы постоянно на рейдовых мероприятиях, либо это просто... у сотрудника ДПС ежедневная обязанность.
3: Нет, понятно, что нужно сделать для того, чтобы тебя заметили, оштрафовали. Какой у нас топ вообще по штрафам?
4: Тебе нужно просто двигаться на велосипеде с электродвигателем без мотошлема. Это уже будет первая причина для остановки. Объясню, почему. Все дело в том, что сейчас многие продавцы продают свои велосипеды с электродвигателем, у них в паспортах написано 240 Вт. А на деле мы сталкиваемся с ситуацией, что эти электровелосипеды скажу так обывательским сленгом, уже подходит под категорию водительского удостоверения М, под мопеды. То есть у них по паспорту одни ваты, а скорость у них под 70, а бывает и больше.
3: Ну, получается, незнание реальной мощности не освобождает от ответственности вообще.
4: Естественно, конечно. Бывают случаи, когда сотрудники госинспекции останавливают водителя, а водители и знать не знают. Он говорит, да вот у меня паспорт, пожалуйста, смотрите. А при чем здесь ваш паспорт? Вы же едете, вы же знаете правила дорожного движения, что на электровелосипед, да, максимально разрешенная скорость 25 км в час. Вы едете со скоростью как минимум 60 км в час. То есть вы априори уже изначально нарушаете действия нашего законодательства Российской Федерации. И тут уже начинаются разборки. А вот мне продавец не сказал, я при покупке не знал. Ну, так и говорим, незнание не освобождает от ответственности. Электровелосипед помещается на штрафную стоянку.
3: Получается еще такая классическая история. Есть. Мне недавно на одном из маркетплейсов попались даже наклейки с нужной мощностью и серийным номером. По факту даже тратиться не стоит, потому что там по мотору лишний раз видно, кто он и какой он, и в случае чего существуют и различные мероприятия, как это узнать. Поэтому, дорогие слушатели, не стоит быть самым умным, потому что, оказывается, ну, все эти механизмы уже есть, ни наклейка, ни паспорт просто не прокатит. А еще надо понимать, что если транспортное средство, в нашем случае велосипед, может прилично разогнаться, просто давайте чуть-чуть логически подумаем, как с него в случае каких-то проблем можно изящно лететь, даже не заметив банальный бордюр. Бывают еще там небольшие какие-то ямы на дорогах, которые на машине можно очень легко проехать. А самое изящное для велосипедистов, надумаю, меня сейчас кто-то поймет, кто это испытывал, это ливневки. Если в ливневку может поместиться колесо, бывают тонкие колеса, там всякие истории бывают, то экипировка на самом деле нужна. И много у нас вообще по городу встречается экипированных водителей, как вот по вашему опыту?
4: Я скажу так, экипированные у нас те водители, которые профессионально занимаются велоспортом, те могут ехать даже с наколенниками, с налокотниками, но обязательно в шлеме, постоянно. Те, кто на обывательском уровне, очень изредка ты встретишь человека, который едет на велосипеде по правому краю проезжей части, и он находится в шлеме. Родители, обучая своих детей маленьких, стараются им купить первый шлем, чтобы ребенок при падении не получил там достаточно серьезную травму. Да, вот такие моменты бывают. Но как только ребенок взрослеет, естественно, и родители, и он сам отказывается от шлема.
3: Усложняем ситуацию. Дело в том, что, ну, опять-таки, велосипед всегда был такой историей, которую особо не останавливают, а есть у нас, к сожалению, есть и, вероятно, будет такая история, когда пьяные встречаются как на обычных велосипедах, так и на электровелосипедах. Давайте поговорим уже о штрафных санкциях, что вообще бывает, если тебя примут пьяным, и какие могут быть последствия.
4: Действительно, в законодательстве Российской Федерации у нас есть административная ответственность за управление с нарушением закона. Водитель велосипеда привлекается по части 2 статьи 12.29 Кодекса об административных правонарушениях. Штрафная санкция там 800 рублей. Это за любое нарушение. Самое распространенное – это переезд пешеходного перехода на велосипеде.
3: Ну, да.
4: Это каждый божий день. Как воды попить человеку, так вот каждый второй велосипедист переезжает пешеходный переход на своем транспортном средстве. Если любое административное правонарушение, совершенное велосипедистом, совершается в состоянии им алкогольного опьянения, то здесь уже часть 3 статьи 12.29 Кодекса об административных правонарушениях и штрафная санкция от 1000 до 1500 рублей.
3: И давайте напомним как родителям, так и людям, которые слушают нашу программу, о обычных правилах, которые следует соблюдать человеку, который оказался на таком велосипеде с электродвигателем или велосипеде более мощном, который можно уже и мопедом назвать. Какие там бывают нюансы. Про шлем мы сегодня неоднократно говорили уже, да? Давайте поговорим также и о том, что существуют для них светофоры, что их тоже надо соблюдать. Потому что, замечали, по городу они иногда оказываются в такой супер некоторых позиций, что они и тут на зеленый проедут, и тут на автомобильный красный проедут, как бы тем самым думаешь, что, ну подумаешь, ну что такое.
4: Да-да, действительно, зачастую велосипедисты, даже профессиональные, катаясь и в экипировке в полной, пересекают проезжую часть на красный сигнал светофора для водителей. Но что хотелось бы сказать? Четко знать нужно законодательство. Нужно помнить о том, что прописано в главе 24 правил дорожного движения. Она регламентирует дополнительные требования к водителям велосипедов, мопедов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности. В любом случае, перед покупкой хоть взрослому, хоть родителям для своих детей, обязательно быть подкованно законодательно и уже с точки зрения закона обучить самого себя и обучить своего ребенка.
3: Наверное, мы постепенно будем завершаться. Есть что добавить?
4: Очень хотелось бы пожелать нашим слушателям безопасных дорог, как в качестве водителя велосипеда, водителя средств индивидуальной мобильности, автомобилиста и просто пешехода. Всегда внимательно смотрите по сторонам, всегда обращайте внимание на сигналы светофора. Помните, что вас ждут дома. Берегите себя и свою жизнь.
3: А я напоминаю, что в гостях у 3.2 радио была инспектор отделения по исполнению административного законодательства и пропаганды безопасности дорожного движения отдела госавтоинспекции МВД России по городу Брянску, старший лейтенант полиции Долгополова Екатерина. Будем рады видеть вас еще и услышимся.
4: Спасибо, Антон. Очень приятно, взаимно.
1: Дорожный дозор. Программа для водителей и для всех. Реклама.
5: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные — надежная.
6: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 5960. Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
7: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного и элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Разанов ОВ». Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
1: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Момент откровения, тайна, энигма, прикосновение Бога, союз восторга и испуга. Я столько раз пытался, но в этот самый миг мой камень летит в воду, и вот ведь всегда в центр круга. Пытался кидать с юга, с запада, на закате дня, с утра под разными углами, камнями разных пород, другой рукой, в прыжке, вслепую, какая-то западня, все равно попадаю в центр круга, который год.

0: ничего не проходит.
1: Реклама.
2: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
3: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
4: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
5: В Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
6: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с Аэро легко, быстро, классно. Встречаемся в Аэро. Твой успешный учебный год начинается здесь.
7: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница, Центр по профилактике и борьбе со СПИД, город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Рекламная служба 3-2 радио 404-300 33. Код города 48-32.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 31. Возможен дождь, ветер юго-западный с порывами до 21 метра в секунду. Атмосферное давление около 741 миллиметра ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Народный мастер, дока, мастак, искусник или просто народный мастер. Все это герои программы Светланы Дробковой. Смотрите по вторникам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
3: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
4: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
2: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: и два радио. Ты все правильно делаешь. В регионе 32 полдень.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Свыше 1,5 миллиарда рублей выделил Кабинет министров из резервного фонда правительства на выплаты субсидий предприятиям и индивидуальным предпринимателям в Брянской, Курской и Белгородской областях. Планируется, данные средства представители бизнеса смогут направить на частичную компенсацию расходов по оплате работникам вынужденного простоя период с июля по декабрь нынешнего года. Данные средства позволят компаниям сократить издержки на оплату временной нетрудоспособности своего персонала, а также поддержат бизнес, который создает на этих территориях рабочие места и обеспечивает людей товарами и услугами. Добавлю, для предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на Брянщине, предусмотрен целый ряд мер поддержки, в том числе годовая отсрочка по уплате налогов и страховых взносов. Помимо этого, расширенное бюджетное финансирование, гранты на восстановление или перемещение производства, льготы по лизингу оборудования или свободные экономические зоны с особыми условиями для предпринимательской деятельности. Животноводческие предприятия Брянского региона продолжают заготовку сочных кормов. Площади, отведенные под многолетние и однолетние травы, сохранены на уровне прошлого года. Согласно отраслевым данным, поголовье крупного рогатого скота в области удерживает прежние показатели. В ближайшие дни аграрии приступят к уборке кукурузы на силос. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, Брянщина – сельскохозяйственный регион, который славится успехами в аграрной отрасли, а сельское хозяйство является одним из ведущих секторов региональной экономики. По словам руководителя субъекта федерации, поддержка аграрии остается одним из приоритетных направлений работы правительства Брянщины. На развитие сельского хозяйства направляются значительные средства. Реализуются программы господдержки. Егор Ковальчук акцентировал, одной из приоритетных задач руководства Брянской области является создание условий для дальнейшего развития аграрного сектора. Помимо этого, повышение качества жизни населения и укрепление продовольственного потенциала Брянской области. Уборочная кампания нынешнего года в южных регионах России уже подходит к концу. На Урале и в Сибири комбайны только вышли в поля. Общая посевная площадь, по оценке Минсельхоза, составляет около 83 миллионов гектаров. Из них на яровой сев приходится порядка 56 миллионов гектаров. Нынешний сезон стал для российского зернового сектора годом противоречий. С одной стороны, высокие объемы сбора зерна и экспорта, подтвердившие позиции страны на глобальном рынке. С другой, растущие издержки и высокая стоимость денег, которые продолжили давить на экономику сельхозпроизводства. При этом сдерживающим фактором выступают еще и затраты на семена, агрохимикаты, технику и энергообеспечение. Не менее 60% парка самоходной техники, включая тракторы и комбайны, старше нормативного срока службы. Ситуацию также осложняет высокая ключевая ставка и рост налоговой нагрузки. В России вступили в силу изменения в федеральный закон о безопасности дорожного движения о наделении регионов правом самостоятельно определять, какие автобусы смогут использовать выделенные полосы с учетом особенностей городской и пригородной инфраструктуры. Основная цель изменений является повышение качества транспортного сервиса для пассажиров за счет обеспечения предсказуемого графика движения транспорта. Это позволит сократить время в пути и поспособствует росту туристической привлекательности. Доступ на выделенные полосы в первую очередь актуален для туристических автобусов и обслуживания массовых мероприятий, поскольку речь идет об автобусах малой массы до 5 тонн и вместимости свыше 8 пассажиров. До настоящего времени полномочия по определению перечня транспортных средств для езды по выделенкам есть только у городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя. Официальный курс американского доллара – 81 рубль.

0: Рубль 41 копейка. Курс единой европейской валюты 94 рубля 6 копеек. Сейчас в Брянске около 35 градусов. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба. Ветер южно от 3 до 5 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. Федеральный центр охраны здоровья животных приглашает специалистов на курс «Серологическая диагностика заболевания животных». В рамках программы повышения квалификации слушателям предоставится возможность не просто изучить теорию, а получить реальные практические навыки. Под руководством опытных наставников удастся освоить работу с коммерческими тест-наборами и подготовку реагентов, а также постановку реакции связывания комплимента, в том числе и длительного. Помимо этого, произвести учет результатов ревматоидного артрита, реакции диффузионного, прецепитации и реакции иммунодиффузии в геле агара. Также проводить внутрилабораторный контроль. По итогам обучения выдается удостоверение о повышении квалификации. Курс пройдет с 24 по 28 августа на Брянской базе Федерального центра охраны здоровья животных. Телефон для справок 32 77 17, код города 48 32, добавочный 157. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
1: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь-механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66. ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛИАС, контролеры ТС, АС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
0: Рекламная служба 3.2 радио 404 333, код города 48 32.

0: 3-2 радио представляет рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Выставочные залы.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают выставочные площадки Брянска. Всех ценителей изобразительного искусства городской выставочный зал приглашает посетить персональную выставку «Брянщина моя». Уроженца нашего города, заслуженного художника Российской Федерации, члена Союза художников России, живописца Евгения Фетисова. Будут представлены работы последнего времени в различных жанрах, таких как портрет, пейзаж, натюрморт, а также натурные пленэрные этюды. Живопись художника широко известна брянскому зрителю и находит отклик у любителей живописи разных возрастов и профессионалов. Выставка будет проходить с 12 по 30 августа. Возрастное ограничение 0+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: Вам гениальный риф, а то точно будет хит.

0: два радио. Реклама.
1: Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставка. И разрулит.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
3: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
4: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения. Украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. Изумруд Царский. Проспект Ленина, 24.
5: Акция действует с 22 июля по 31 августа 2026 года.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Это страсть. Это рок.
1: Кажется, что весь город спит, и только ты в нем один. Большую тайну хранишь.

0: Страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 25. Возможен дождь, ветер западный с порывами до 20 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.rf и по телефону 72 41 41.
3: Чем живет и дышит театр? Как распределяются роли и создаются декорации? Что происходит на репетициях и читках? В чем секрет актерского мастерства? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в программе Светланы Кондратьевой «По обе стороны кулис». Смотрите по четвергам в 18 часов 40 минут на канале «Брянская губерния» и в любое удобное для вас время на сайте губерния.тв.
4: Реклама.
5: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
6: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
7: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
8: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежные и хороши.
9: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
10: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
11: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок. Венские 13 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Российские водители все активнее выражают недовольство действиями страховых компаний. За первые 6 месяцев текущего года число жалоб, поданных автовладельцами финансовому уполномоченному, увеличилось почти на 20%. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Согласно статистике первого полугодия, из общего числа обращений в службу финансового уполномоченного наибольшая доля, а именно почти 78%, приходится на жалобы, связанные с деятельностью страховых компаний. Значительная часть претензий к страховщикам составляет почти 69 тысяч заявлений, и они касаются разногласий по договорам обязательного страхования автогражданки. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число таких обращений выросло почти на 19%. Основной причиной споров остается невыполнение страховщиками обязательств по организации и восстановлению ремонта автомобиля согласно полису ОСАГО. В частности, это касается случаев, когда страховые компании отказываются от возмещения ущерба в натуральной форме или нарушают установленные законом сроки ремонта. Проблемы с натуральным возмещением по ОСАГО подтверждаются и в Российском союзе автостраховщиков. По их оценкам, в настоящее время доля такой компенсации составляет около 5-6%. Отмечается, преимущественно урегулирование страховых случаев происходит в денежной форме, что зачастую не соответствует интересам автовладельцев. Это объясняется текущими геополитическими и экономическими условиями, оказывающими существенное влияние прежде всего на логистические цепочки и работу автосервисов. Необходимость заказа запчастей, сроки поставки которых могут достигать нескольких месяцев, разумеется, снижает готовность станции принимать на себя обязательства по ремонту в рамках ОСАГО, но это же ежу понятно.
0: Автомобильные факты.
1: В сложившихся обстоятельствах корректировка срока восстановительного ремонта возможна лишь при обоюдном согласии сторон, что зачастую, сами понимаете, нереализуемо. Кроме того, многие пострадавшие отказываются от ремонта с использованием бывших в употреблении комплектующих. Это несмотря на значительное количество автомобилей на российских дорогах, для которых новые детали попросту недоступны, сами понимаете, да? Это прежде всего касается праворульных моделей или тех, кому уже 20 лет, и они давно сняты с производства в своих собственных странах, не говоря уже о тех, что катаются у нас. Все эти факторы сужают спектр возможностей ремонтных мероприятий в рамках полиса ОСАГО. Действующее законодательство не обязывает автосервисы заключать соглашения со страховыми компаниями или принимать автомобили в ремонт по направлению. Станция техобслуживания вправе отклонить предложение о сотрудничестве от страховщика, и в результате страховая компания, лишенная рычагового воздействия, оказывается в затруднительном положении, не имея возможности выполнить свои обязательства перед клиентом, а по сути не имея возможности направить пострадавшего на ремонт. Это, в свою очередь, порождает правовую неопределенность, которая, в свою очередь, может способствовать увеличению количества споров. Представители Российского союза автостраховщиков считают, что необходимо ускорить разработку законодательных инициатив, способствующих разрешению данных ситуаций. В страховом обществе на постоянной основе генерируются предложения по внесению изменений в законодательство. Эти предложения направлены как на совершенствование механизма возмещения ущерба потерпевшим, включая использование натуральной формы, так и на противодействие недобросовестным посредникам, которые пытаются взыскать выплаты по ОСАГО сверх установленных лимитов. Эта ситуация тоже достаточно распространена и, в общем-то, не секрет, да? Подчеркивается, принятие закона, увеличивающего срок, отведенный на ремонт автомобиля по ОСАГО до 45 дней, конечно, позволит несколько улучшить ситуацию с натуральным возмещением и сократить число связанных с этим претензий. Однако кардинальных перемен, разумеется, ожидать не стоит, поскольку в текущих условиях логистические сложности попросту не позволяют полностью решить проблему с оперативной поставкой автозапчастей. Поэтому, друзья, наиболее действенным, как мне думается, выходом из ситуации для каждого из нас, это будет соблюдение правил дорожного движения, поскольку если все мы будем соблюдать их, то, разумеется, число ДТП и, соответственно, обращений по ОСАГО снизится. Но это, конечно, лишь идеальные условия, которые, в общем-то, не всегда соответствуют реальной жизни. Удачи!
0: За баранкой!

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: Реклама.
2: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
3: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки «ГАЗ», «ПАС», «КАВС», «ЛИАЗ», контролеры ТСАЭ, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
4: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в аэропарке. Собираться в школу с Аэро легко, быстро, классно. Встречаемся в Аэро. Твой успешный учебный год начинается здесь.
5: Надежный и хороший. Агентство недвижимости «Этажи». Надежный и хороший.
6: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
7: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
8: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
9: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Путь. Это страсть. Страсть. Это...

0: Реклама.
1: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
3: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234. 459-60.
4: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33-31-65. Звони в «Аквамонтаж». 33-31-65.
5: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 25. Возможен дождь, ветер западный с порывами до 20 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.rf и по телефону 72 41 41.

0: профилактика, лечение, реабилитация. В общем, все о здоровье в программе Ольги Макушниковой «Только спросить». Смотрите по субботам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Ижевске 14 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Разработать программу развития муниципалитетов поручил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук. По итогам поездок по районам области и встреч с жителями руководитель субъекта федерации заявил о необходимости составить дорожные карты и четко расставить акценты. В первую очередь предстоит решать вопросы, которые остро волнуют большинство людей на той или иной территории. Кроме того, анализируя ситуацию, как ведется ремонт внутридворовых территорий, подъездов к больницам и школам, детским садам, по мнению Егора Ковальчука, важно оперативно получать обратную связь от жителей, где работы уже сделаны, а где требуется усилить муниципалитет. Контроль. Временно исполняющий обязанности губернатора акцентировал: участие в федеральных программах – это возможность получить деньги на поддержку бизнеса и создание условий для жизни. Если промышленность Егор Ковальчук называет фундаментом экономики, то культурное наследие – одно из точек роста региона. Причем ставку стоит делать не на создание достопримечательностей, а на раскрытие тех, которые уже есть – старинных усадеб, музеев, ремесел, а также исторических мест и уникальных производств. В Брянске с начала года ямочный ремонт выполнили на площади 25 тысяч квадратных метров. Различные технологические мероприятия по приведению в нормативное состояние дорог областного центра реализованы на улицах Ромашина и Тютчева, Любезного и Вокзальной. Кроме того, асфальтированной крошкой подсыпали проезды у домов по улице Романа Брянского и Авиационной. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в нынешнем году будут обновлены более 20 километров автомобильных дорог, которые не только входят в опорную сеть, но и имеют важную социально-экономическую значимость, отличаются высокой интенсивностью движения. Добавлю, в срок до 9 августа с 8 вечера до 8 утра будет частично ограничено движение на улице Бежецкой в районе Городищенской горки. Это связано с проведением работ по устройству верхнего асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги. Автолюбителям предлагается по возможности пользоваться альтернативными вариантами проезда. Центробанк исключил перегрев экономики из-за выбытия мощностей в части отраслей. Регулятор подчеркивает, временное сокращение производственных мощностей в некоторых секторах экономики не приведет к новому дисбалансу между спросом и предложением. Потребительский спрос показал ускорение. Основными драйверами стали высокий рост заработных плат в начале года и смягчение денежно-кредитных условий. Также укрепление рубля в период с марта по май нынешнего года создало благоприятные условия для спроса на товары длительного пользования. По итогам Совета директоров Банка России, напомню, было принято решение о снижении ключевой ставки до 14% годовых. Вместе с тем прогноз регулятора по инфляции на текущий год вырос с 4,5% до 6-7%. Россиянам необходимо до конца нынешнего года проверить, заключены ли у них договоры с газораспределительной организацией, а при их отсутствии заключить или переоформить такие документы. Новые требования к газовому оборудованию ужесточают условия обслуживания и направлены на повышение безопасности в домах. Напомню, с 1 марта это право получили только газораспределительные организации, которые непосредственно транспортируют газ до вашего дома. Это означает, что даже если у вас есть проверенная годами частная компания, теперь придется перезаключить договор, что называется, с родной газовой службой. Таким образом, в многоквартирном доме всех жителей должна обслуживать одна организация. Есть, правда, исключение. Это ремонт, не входящий в минимальный перечень. Его могут выполнять и другие фирмы, но с соблюдением строгих требований. Официальный курс американского доллара – 81 рубль 41 копейка. Курс единой европейской валюты – 94 рубля 6 копеек. Сегодня вечерние часы синоптики обещают похолодание до плюс 20 градусов. В ночные столбики термометров опустятся еще ниже и будут колебаться около отметки в 15-17 градусов. Атмосферное давление – 743 миллиметра ртутного столба, ветер южно от 3 до 5 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. Федеральный центр охраны здоровья животных приглашает специалистов на курс «Серологическая диагностика заболевания животных». В рамках программы повышения квалификации слушателям предоставится возможность не просто изучить теорию, а получить реальные практические навыки. Под руководством опытных наставников удастся освоить работу с коммерческими тест-наборами и подготовку реагентов, а также постановку реакции связывания комплимента, в том числе и длительного. Помимо этого, произвести учет результатов ревматоидного артрита, реакции диффузионного, прецепитации и реакции иммунодиффузии в геле агара. Также проводить внутрилабораторный контроль. По итогам обучения выдается удостоверение о повышении квалификации. Курс пройдет с 24 по 28 августа на Брянской базе Федерального центра охраны здоровья животных. Телефон для справок 32 77 17, код города 48 32, добавочный 150.

57. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

0: Пульс. Это страсть. Это рок. Реклама.
1: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
2: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
3: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
4: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
5: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58-19-66.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качество системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404 333. Код города 48 32.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 25. Возможен дождь, ветер западный с порывами до 20 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

Таблетка правды сладкая на вкус, имеет свойство медленного яда. И даже если правды мне не надо, обманутым остаться я боюсь. Куда приятней утопать в мечтах, иметь планету или остров где-то.

набивать карманы, на них кормить любовью города, пуская ее прямо в провода, на мониторы

0: Прямой эфир на нашем ТВ. Большой проект на Брянской губернии. Звонки телезрителей и ответы на вопросы сразу после вечерних новостей. Понедельник с Марией Сергеенко. Звоните 301-501. Оставляйте сообщение на автоответчик или в прямой эфир в 19:25. Гость 10 августа – председатель комитета по ЖКХ Брянской городской администрации Андрей Козорин. Содержание городской среды, вывоз мусора, озеленение и парки, подготовка к зиме и освещение. Звоните, пишите, смотрите. Чтобы стать лучше, нам нужно...
1: И место для шага вперед.
2: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50-50-23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50-50-23. Продаешь автомобиль? Звони 50-50-23.
3: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
4: Я не хочу воспринимать тебя целым, слышишь, я не шучу. Моим чувствам нет

0: Реклама. Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
1: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
2: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18, и на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

обнимая тебя, я могу растаять дутью серебристой, стать и в тот же миг закипеть и испариться для тебя.

0: Реклама.
1: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
2: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
3: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
4: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
5: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Это страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 25. Возможен дождь, ветер западный с порывами до 20 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Прямой эфир на нашем ТВ. Большой проект на Брянской губернии. Звонки телезрителей и ответы на вопросы сразу после вечерних новостей. Понедельник с Марией Сергеенко. Звоните 301-501. Оставляйте сообщение на автоответчик или в прямой эфир 19-25. Гость 10 августа – председатель комитета по ЖКХ Брянской городской администрации Андрей Козорин. Содержание городской среды, вывоз мусора, озеленение и парки, подготовка к зиме и освещение. Звоните, пишите, смотрите. Чтобы стать лучше, нам нужно...
1: Реклама. Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru. Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск. Улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Для осуществляющих свою деятельность на Брянщине предусмотрен целый ряд мер поддержки, в том числе и годовая отсрочка по уплате налогов и страховых взносов. Помимо этого, расширенное бюджетное финансирование, гранты на восстановление или перемещение производства, льготы по лизингу оборудования или свободные экономические зоны с особыми условиями для предпринимательской деятельности. В Брянской области полным ходом идет уборочная страда. Аграрии уже собрали урожай почти 40% посевов озимого рапса. Наиболее активно работы проходят в Стародубском округе, а также на Лазыпковском и Гордеевском районах. В нынешнем году под масличные культуры в регионе отведено порядка 169,5 тысяч гектаров. Основную часть площадей занимает рапс, это более 112 тысяч гектаров. Также выращиваются соя, подсолнечник и другие культуры. На сегодняшний день собрано 159 тысяч тонн масла семян при средней урожайности порядка 36,5 центнеров с гектара. Как ранее отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, обеспечение безопасности проведения сельскохозяйственных работ является главной задачей агропромышленного комплекса в рамках выполнения различных мероприятий по уборке. Глава региона подчеркнул, с одной стороны, планы на очень хороший урожай, а с другой стороны, есть определенные особенности оперативной обстановки, но в целом аграрии нацелены на успешное завершение нынешнего сезона. Россия приветствует любые инициативы, направленные на решение конфликта вокруг Украины. Однако, как подчеркнули в Министерстве иностранных дел, предложений Киева по возобновлению дипломатических контактов в настоящий момент нет. При этом Банкова в привычном для себя режиме квартала 95 активно поддерживает медийный эффект о якобы мирных предложениях. На самом деле в хамской манере упрекает руководство коалиции желающих о недостаточном финансировании и отсутствии должного вооружения. Владимир Путин, комментируя переговоры по урегулированию ситуации, объяснил, что они прекратились по инициативе как раз Киева. При этом уже озвучили все предложения России по Украине, и киевский режим хорошо знает, что необходимо сделать. Президент отметил, российские подразделения ежедневно продвигаются вперед на линии боевого соприкосновения. При этом он назвал террористическими выпадами удары по гражданской инфраструктуре. Правительство разрешило провозить и продавать бензин пониженных экологических классов Евро 2, 3, 4 до 1 июля 2027 года. Ранее послабления были утверждены до конца нынешнего года. В Минэнерго назвали эту меру антикризисной. В ведомстве пояснили, она позволит предотвратить дефицит нефтепродуктов в условиях изменения логистических цепочек, а также технологических ограничений. Как отмечают аналитики, это позволит использовать нафту без глубокой переработки, повысив предложение бензина на сотни тысяч тонн в месяц. Помимо снижения стандартов для производства топлива и активации импорта, в том числе из Белоруссии, Азербайджана, стран Центральной Азии, Индии и Турции, Россия может запретить поставки бензина по межправительственным соглашениям и ослабить контроль над ценами на автозаправочных станциях. Последний шаг, впрочем, вряд ли возможен до сентябрьских выборов, указывают аналитики. Предстоящие выходные синоптики прогнозируют в Брянске падение температуры, причем существенное. В дневные часы, в субботу и воскресенье, будет около 23-25 градусов. В ночные столбики термометров будут колебаться около 13-15. Атмосферное давление 743 миллиметра, ртутного столба ветер северо-западный от 3 до 5 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. Федеральный центр охраны здоровья животных приглашает специалистов на курс «Серологическая диагностика заболевания животных». В рамках программы повышения квалификации слушателям предоставится возможность не просто изучить теорию, а получить реальные практические навыки. Под руководством опытных наставников удастся освоить работу с коммерческими тест-наборами и подготовку реагентов, а также постановку реакции связывания комплимента, в том числе и длительного. Помимо этого, произвести учет результатов ревматоидного артрита, реакции диффузионного, прецепитации и реакции иммунодиффузии в геле агара. Также проводить внутрилабораторный контроль. По итогам обучения выдается удостоверение о повышении квалификации. Курс пройдет с 24 по 28 августа на Брянской базе Федерального центра охраны здоровья животных. Телефон для справок 32 77 17, код города 48 32, добавочный 157. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
1: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: Компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит, и разрулит.
1: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
2: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
3: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24. Акция действует с 22 июля по 31 августа 2026 года.
4: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: радио твоего города. Три-два радио.
1: Реклама.
0: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
2: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
1: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

Молчи, да пей вино. Все равно, не все равно, зачем? Он покурит, он устал. Был он твой, теперь он стал чужой совсем.

0: Отмечается, преимущественно урегулирование страховых случаев происходит в денежной форме, что зачастую не соответствует интересам автовладельцев. Это объясняется текущими геополитическими и экономическими условиями, оказывающими существенное влияние прежде всего на логистические цепочки и работу автосервисов. Необходимость заказа запчастей, сроки поставки которых могут достигать нескольких месяцев, разумеется, снижает готовность станции принимать на себя обязательства по ремонту в рамках ОСАГО, но это же ежу понятно.
1: Автомобильные факты.
0: В сложившихся обстоятельствах корректировка срока восстановительного ремонта возможна лишь при обоюдном согласии сторон, что зачастую, сами понимаете, нереализуемо. Кроме того, многие пострадавшие отказываются от ремонта с использованием бывших в употреблении комплектующих. Это несмотря на значительное количество автомобилей на российских дорогах, для которых новые детали попросту недоступны, сами понимаете, да? Это прежде всего касается праворульных моделей или тех, кому уже 20 лет, и они давно сняты с производства в своих собственных странах, не говоря уже о тех, что катаются у нас. Все эти факторы сужают спектр возможностей ремонтных мероприятий в рамках полиса ОСАГО. Действующее законодательство не обязывает автосервисы заключать соглашения со страховыми компаниями или принимать автомобили в ремонт по направлению. Станция техобслуживания вправе отклонить предложение о сотрудничестве от страховщика, и в результате страховая компания, лишенная рычагового воздействия, оказывается в затруднительном положении, не имея возможности выполнить свои обязательства перед клиентом, а по сути не имея возможности направить пострадавшего на ремонт. Это, в свою очередь, порождает правовую неопределенность, которая, в свою очередь, может способствовать увеличению количества споров. Представители Российского союза автостраховщиков считают, что необходимо ускорить разработку законодательных инициатив, способствующих разрешению данных ситуаций. В страховом обществе на постоянной основе генерируется предложение по внесению изменений в законодательство. Эти предложения направлены как на совершенствование механизма возмещения ущерба потерпевшим, включая использование натуральной формы, так и на противодействие недобросовестным посредникам, которые пытаются взыскать выплаты по ОСАГО сверх установленных лимитов. Эта ситуация тоже достаточно распространена и, в общем-то, не секрет, да? Подчеркивается, принятие закона, увеличивающего срок, отведенный на ремонт автомобиля по ОСАГО до 45 дней, конечно, позволит несколько улучшить ситуацию с натуральным возмещением и сократить число связанных с этим претензий. Однако кардинальных перемен, разумеется, ожидать не стоит, поскольку в текущих условиях логистические сложности попросту не позволяют полностью решить проблему с оперативной поставкой автозапчастей. Поэтому, друзья, наиболее действенным, как мне думается, выходом из ситуации для каждого из нас, это будет соблюдение правил дорожного движения, поскольку если все мы будем соблюдать их, то, разумеется, число ДТП и, соответственно, обращений по ОСАГО снизится. Но это, конечно, лишь идеальные условия, которые, в общем-то, не всегда соответствуют реальной жизни. Удачи!
1: За баранкой!

0: Страсть. Это рок.
1: Реклама. Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
2: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
3: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
4: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
5: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама.
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в Аквамонтаж. Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в Аквамонтаж. 33 31 65.
4: Рекламная служба 3-2 радио. 404 333. Код города 48 32.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 25. Возможен дождь, ветер западный с порывами до 20 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: события сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии.
1: Знакомство с Брянской областью, предприятиями, достопримечательностями продолжается. Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук посетил Погарский район. Итоги поездки, каким объектам уделено особое внимание, расскажу я, Екатерина Зойдина.
2: Инспекторы ГИМС провели очередной рейд по пляжам города Брянска. Об его итогах расскажу вам я, Алексей Есипенко.
3: Мягкое покрытие, качели и карусели. Чем еще порадовала жителей новая детская площадка в Миленске, покажем в нашем репортаже.
4: В Брянске возрождается подразделение ДСАФ, бывшая морская школа. Какие теперь там будут секции, расскажу вам я, Алексей Есипенко.
0: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
5: Реклама. Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с Аэро легко, быстро, классно. Встречаемся в Аэро. Твой успешный учебный год начинается здесь.
6: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
7: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи».
8: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
9: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
10: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки «ГАЗ», «ПАС», «КАВС», «ЛИАС», контролеры ТСАС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
11: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
12: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
13: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: едешь с работы и слушаешь 3-2 радио.
1: Жизнь бывает разная, для кого опасная, а кому идти по краю кажется верней. Ты поймешь, как рисковал ей.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области полным ходом идет уборочная страда. Аграрии уже собрали урожай почти 40% посева зимового рапса. Наиболее активно работы проходят в Стародубском округе, а также на Лазыбковском и Гордейском районах. В нынешнем году под масличные культуры в регионе отведено порядка 169,5 тысяч гектаров. Основную часть площадей занимает рапс, это более 112 тысяч гектаров. Также выращивается соя, подсолнечник и другие культуры. На сегодняшний день собрано 159 тысяч тонн масла семян при средней урожайности порядка 36,5 центнеров с гектара. Как ранее отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, обеспечение безопасности проведения сельскохозяйственных работ является главной задачей агропромышленного комплекса в рамках выполнения различных мероприятий по уборке. Глава региона подчеркнул, с одной стороны, планы на очень хороший урожай, а с другой стороны, есть определенные особенности оперативной обстановки, но в целом аграрии нацелены на успешное завершение нынешнего сезона. Животноводческие предприятия Брянского региона продолжают заготовку сочных кормов. Площади, отведенные под многолетние и однолетние травы, сохранены на уровне прошлого года. Согласно отраслевым данным, поголовье крупного рогатого скота в области удерживает прежние показатели.

0: осуществлять муниципальный контроль.
1: Временно исполняющий обязанности губернатора акцентировал: участие в федеральных программах – это возможность получить деньги на поддержку бизнеса и создание условий для жизни. Если промышленность Егор Ковальчук называет фундаментом экономики, то культурное наследие – одно из точек роста региона. Причем ставку стоит делать не на создание достопримечательностей, а на раскрытие тех, которые уже есть – старинных усадеб, музеев, ремесел, а также исторических мест и уникальных производств. В Брянске с начала года ямочный ремонт выполнили на площади 25 тысяч квадратных метров. Различные технологические мероприятия по приведению в нормативное состояние дорог областного центра реализованы на улицах Ромашина и Тютчева, Любезного и Вокзальной. Кроме того, асфальтированной крошкой подсыпали проезды у домов по улице Романа Брянского и Авиационной. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в нынешнем году будут обновлены более 20 километров автомобильных дорог, которые не только входят в опорную сеть, но и имеют важную социально-экономическую значимость, отличаются высокой интенсивностью движения. Добавлю, в срок до 9 августа с 8 вечера до 8 утра будет частично ограничено движение на улице Бежецкой в районе Городищенской горки. Это связано с проведением работ по устройству верхнего асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги. Автолюбителям предлагается по возможности пользоваться альтернативными вариантами проезда. В предстоящие выходные синоптики прогнозируют в Брянске падение температуры, причем существенное. В дневные часы, в субботу и воскресенье, будет около 23-25 градусов. В ночные столбики термометра будут колебаться около 13-15. Атмосферное давление 743 миллиметра, ртутного столба ветер северо-западный от 3 до 5 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. Федеральный центр охраны здоровья животных приглашает специалистов на курс «Серологическая диагностика заболевания животных». В рамках программы повышения квалификации слушателям предоставится возможность не просто изучить теорию, а получить реальные практические навыки. Под руководством опытных наставников удастся освоить работу с коммерческими тест-наборами и подготовку реагентов, а также постановку реакции связывания комплимента, в том числе и длительного. Помимо этого, произвести учет результатов ревматоидного артрита, реакции диффузионного, прецепитации и реакции иммунодиффузии в геле агара. Также проводить внутрилабораторный контроль. По итогам обучения выдается удостоверение о повышении квалификации. Курс пройдет с 24 по 28 августа на Брянской базе Федерального центра охраны здоровья животных. Телефон для справок 32 77 17, код города 48 32, добавочный 157. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире!

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24. Акция действует с 22 июля по 31 августа 2026 года.
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит, и разрулит.
4: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
5: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
7: Нужна система отопления? Не трать время, звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
8: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
9: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 4832.

на свете. Я спешу к тебе навстречу и не думаю, что будет после. Я живу сейчас, позабыто все, что было.

0: едешь с работы и слушаешь. 3-2 радио.
1: Реклама. Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛиАЗ, контролеры ТС, АЭС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежные и хороши.
3: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
4: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
5: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
7: Где встречается такое, что земля над головой?
8: Не знаю. Где?
7: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
8: Где?
7: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
8: О, это я знаю. В автокресле.
9: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
10: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 20. Ветер северо-западный с порывами до 14 метров в секунду. Атмосферное давление – около 742 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: события сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии.
1: Знакомство с Брянской областью, предприятиями, достопримечательностями продолжается. Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук посетил Погарский район. Итоги поездки, каким объектам уделено особое внимание, расскажу я, Екатерина Зойдина.
2: Инспекторы ГИМС провели очередной рейд по пляжам города Брянска. Об его итогах расскажу вам я, Алексей Есипенко.
3: Мягкое покрытие, качели и карусели. Чем еще порадовала жителей новая детская площадка в Миленске, покажем в нашем репортаже.
4: В Брянске возрождается подразделение ДСАФ, бывшая морская школа. Какие теперь там будут секции, расскажу вам я, Алексей Есипенко.
0: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
5: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
6: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.

0: как на заднем на сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке Госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

январе. Проснемся в марте, нас не раскроют. Будем вести себя тихо, это лишь мой космос. Будем читать стихи, заляжем летом, укроемся теплым пледом. И так до зимы, только никому об этом. Мои семьи.

города. Три-два радио.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общения?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: События сегодня в 19:21 на Брянской губернии.
1: Знакомство с Брянской областью, предприятиями, достопримечательностями продолжается. Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук посетил Погарский район. Итоги поездки, каким объектам уделено особое внимание, расскажу я, Екатерина Зойдина.
2: Инспекторы ГИМС провели очередной рейд по пляжам города Брянска. Об его итогах расскажу вам я, Алексей Есипенко.
3: Мягкое покрытие, качели и карусели. Чем еще порадовала жителей новая детская площадка в Миленске, покажем в нашем репортаже.
4: В Брянске возрождается подразделение ДСАФ, бывшая морская школа. Какие теперь там будут секции, расскажу вам я, Алексей Есипенко.
0: События сегодня в 19:21 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
5: Реклама. Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с Аэро легко, быстро, классно. Встречаемся в Аэро. Твой успешный учебный год начинается здесь.
6: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
7: В Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
8: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
9: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
10: Начинаем упражнение для правильного перехода дороги. Поворачиваем голову налево, направо и снова налево. Убедились, что на дороге безопасно? Начинайте переход.
11: «Твой ход, пешеход». Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
12: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио представляет рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Концерты.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают сценические площадки Брянска. Яркое музыкальное событие с необычным названием «Кучерявый вечер Александра Бардина» ждет вас в ДК БМЗ уже 25 августа. Прозвучат такие инструменты, как балалайка, гармонь, баян, фортепиано, свирель, а также, конечно же, голос артиста, секреты из жизни и музыка для сердца, вдохновляющая поэзия и откровенный разговор со зрителем. Давайте разбираться, кто же такой Александр Бардин. Певец из группы «Садко», мультиинструменталист, танцор, композитор, который прошел внушительный творческий путь. Александр несет культуру русской музыки, собирая вокруг себя все больше ценителей авторской и народной музыки. Возрастное ограничение 6+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

0: Реклама. В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
1: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
3: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
4: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 Радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 20. Ветер северо-западный с порывами до 14 метров в секунду. Атмосферное давление – около 742 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: события сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии.
1: Знакомство с Брянской областью, предприятиями, достопримечательностями продолжается. Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук посетил Погарский район. Итоги поездки, каким объектам уделено особое внимание, расскажу я, Екатерина Зойдина.
2: Инспекторы ГИМС провели очередной рейд по пляжам города Брянска. Об его итогах расскажу вам я, Алексей Есипенко.
3: Мягкое покрытие, качели и карусели. Чем еще порадовала жителей новая детская площадка в Миленске, покажем в нашем репортаже.
4: В Брянске возрождается подразделение ДСАФ, бывшая морская школа. Какие теперь там будут секции, расскажу вам я, Алексей Есипенко.
0: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
5: Реклама. Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛИАС, контролеры ТСАС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
6: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница, Центр по профилактике и борьбе со СПИД, город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
8: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
9: По городу промчались свежим ветром, прошлись по улицам веселым волшебством.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Свыше 1,5 миллиарда рублей выделил Кабинет министров из резервного фонда правительства на выплаты субсидий предприятиям и индивидуальным предпринимателям в Брянской, Курской и Белгородской областях. Планируется, данные средства представители бизнеса смогут направить на частичную компенсацию расходов по оплате работникам вынужденного простоя в период с июля по декабрь нынешнего года. Данные средства позволят компаниям сократить издержки на оплату временной нетрудоспособности своего персонала, а также поддержат бизнес, который создает на этих территориях рабочие места и обеспечивает людей товарами и услугами. Добавлю, для предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на Брянщине, предусмотрен целый ряд мер поддержки, в том числе и годовая отсрочка по уплате налогов и страховых взносов. Помимо этого, расширенное бюджетное финансирование, гранты на восстановление или перемещение производства, льготы по лизингу оборудования или свободные экономические зоны с особыми условиями для предпринимательской деятельности. В Брянской области полным ходом идет уборочная страда. Аграрии уже собрали урожай почти 40% посева зимового рапса. Наиболее активно работы проходят в Стародубском округе, а также на Лазыпковском и Гордеевском районах. В нынешнем году под масличные культуры в регионе отведено порядка 169,5 тысяч гектаров. Основную часть площадей занимает рапс, это более 112 тысяч гектаров. Также выращиваются соя, подсолнечник и другие культуры. На сегодняшний день собрано 159 тысяч тонн масла семян при средней урожайности порядка 36,5 центнеров с гектара. Как ранее отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, обеспечение безопасности проведения сельскохозяйственных работ является главной задачей агропромышленного комплекса в рамках выполнения различных мероприятий по уборке. Глава региона подчеркнул, с одной стороны, планы на очень хороший урожай, а с другой стороны, есть определенные особенности оперативной обстановки, но в целом аграрии нацелены на успешное завершение нынешнего сезона. Россия приветствует любые инициативы, направленные на решение конфликта вокруг Украины. Однако, как подчеркнули в Министерстве иностранных дел, предложений Киева по возобновлению дипломатических контактов в настоящий момент нет. При этом Банкова в привычном для себя режиме квартала 95 активно поддерживает медийный эффект о якобы мирных предложениях. На самом деле в хамской манере упрекает руководство коалиции желающих о недостаточном финансировании и отсутствии должного вооружения. Владимир Путин, комментируя переговоры по урегулированию ситуации, объяснил, что они прекратили по инициативе как раз Киева. При этом уже озвучились все предложения России по Украине, и киевский режим хорошо знает, что необходимо сделать. Президент отметил, российские подразделения ежедневно продвигаются вперед на линии боевого соприкосновения. При этом он назвал террористическими выпадами удары по гражданской инфраструктуре. Правительство разрешило провозить и продавать бензин пониженных экологических классов Евро-2,

0: по межправительственным соглашениям и ослабить контроль над ценами на автозаправочных станциях. Последний шаг, впрочем, вряд ли возможен до сентябрьских выборов, указывают аналитики. В предстоящие выходные синоптики прогнозируют в Брянске падение температуры, причем существенное, в дневные часы. В субботу и воскресенье будет около 23-25 градусов. В ночные столбики термометра будут колебаться около 13-15. Атмосферное давление 743 мм ртутного столба, ветер северо-западный от 3 до 5 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. Федеральный центр охраны здоровья животных приглашает специалистов на курс «Серологическая диагностика заболевания животных». В рамках программы повышения квалификации слушателям предоставится возможность не просто изучить теорию, а получить реальные практические навыки. Под руководством опытных наставников удастся освоить работу с коммерческими тест-наборами и подготовку реагентов, а также постановку реакции связывания комплимента, в том числе и длительного. Помимо этого, произвести учет результатов ревматоидного артрита, реакции диффузионного, прецепитации и реакции иммунодиффузии в геле агара. Также проводить внутрилабораторный контроль. По итогам обучения выдается удостоверение о повышении квалификации. Курс пройдет с 24 по 28 августа на Брянской базе Федерального центра охраны здоровья животных. Телефон для справок 32 77 17, код города 48 32, добавочный 157. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
1: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 3200357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: два радио. Реклама.
1: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
2: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18, и на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
3: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
6: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
7: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: Реклама.
2: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛИАС, контролеры ТС, АС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
1: Рекламная служба 3-2 радио 404-333, код города 48-32.

0: Страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 20. Ветер северо-западный с порывами до 14 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: человечков. События сегодня в 19:21 на Брянской губернии.
1: Знакомство с Брянской областью, предприятиями, достопримечательностями продолжается. Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук посетил Погарский район. Итоги поездки, каким объектам уделено особое внимание, расскажу я, Екатерина Зойдина.
2: Инспекторы ГИМС провели очередной рейд по пляжам города Брянска. Об его итогах расскажу вам я, Алексей Есипенко.
3: Мягкое покрытие, качели и карусели. Чем еще порадовала жителей новая детская площадка в Миленске, покажем в нашем репортаже.
4: В Брянске возрождается подразделение ДСАФ, бывшая морская школа. Какие теперь там будут секции, расскажу вам я, Алексей Есипенко.
0: События сегодня в 19:21 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
5: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
6: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
8: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

теле моем только боль, усталость. Я ухожу, мое сердце не бьется, я не могу уже больше бороться. Жизнь — это путь, для меня он был узкий. Меня избивали за то, что я русский.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 21 час. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Российские водители все активнее выражают недовольство действиями страховых компаний. За первые 6 месяцев текущего года число жалоб, поданных автовладельцами финансовому уполномоченному, увеличилось почти на 20%. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Согласно статистике первого полугодия, из общего числа обращений в службу финансового уполномоченного наибольшая доля, а именно почти 78%, приходится на жалобы, связанные с деятельностью страховых компаний. Значительная часть претензий к страховщикам составляет почти 69 тысяч заявлений, и они касаются разногласий по договорам обязательного страхования автогражданки. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число таких обращений выросло почти на 19%. Основной причиной споров остается невыполнение страховщиками обязательств по организации и восстановлению ремонта автомобиля согласно полису ОСАГО. В частности, это касается случаев, когда страховые компании отказываются от возмещения ущерба в натуральной форме или нарушают установленные законом сроки ремонта. Проблемы с натуральным возмещением по ОСАГО подтверждаются и в Российском союзе автостраховщиков. По их оценкам, в настоящее время доля такой компенсации составляет около 5-6%. Отмечается, преимущественно урегулирование страховых случаев происходит в денежной форме, что зачастую не соответствует интересам автовладельцев. Это объясняется текущими геополитическими и экономическими условиями, оказывающими существенное влияние прежде всего на логистические цепочки и работу автосервисов. Необходимость заказа запчастей, сроки поставки которых могут достигать нескольких месяцев, разумеется, снижает готовность станции принимать на себя обязательства по ремонту в рамках ОСАГО, но это же и ЕЖУ понятно.
0: Автомобильные факты.
1: В сложившихся обстоятельствах корректировка срока восстановительного ремонта возможна лишь при обоюдном согласии сторон, что зачастую, сами понимаете, нереализуемо. Кроме того, многие пострадавшие отказываются от ремонта с использованием бывших в употреблении комплектующих. Это несмотря на значительное количество автомобилей на российских дорогах, для которых новые детали попросту недоступны, сами понимаете, да? Это прежде всего касается праворульных моделей или тех, кому уже 20 лет, и они давно сняты с производства в своих собственных странах, не говоря уже о тех, что катаются у нас. Все эти факторы сужают спектр возможностей ремонтных мероприятий в рамках полиса ОСАГО. Действующее законодательство не обязывает автосервисы заключать соглашения со страховыми компаниями или принимать автомобили в ремонт по направлению. Станция техобслуживания вправе отклонить предложение о сотрудничестве от страховщика, и в результате страховая компания, лишенная рычагового воздействия, оказывается в затруднительном положении, не имея возможности выполнить свои обязательства перед клиентом, а по сути не имея возможности направить пострадавшего на ремонт. Это, в свою очередь, порождает правовую неопределенность, которая, в свою очередь, может способствовать увеличению количества споров. Представители Российского союза автостраховщиков считают, что необходимо ускорить разработку законодательных инициатив, способствующих разрешению данных ситуаций. В страховом обществе на постоянной основе генерируются предложения по внесению изменений в законодательство. Эти предложения направлены как на совершенствование механизма возмещения ущерба потерпевшим, включая использование натуральной формы, так и на противодействие недобросовестным посредникам, которые пытаются взыскать выплаты по ОСАГО сверхустановленных лимитов. Эта ситуация тоже достаточно распространена и, в общем-то, не секрет, да? Подчеркивается, принятие закона, увеличивающего срок, отведенный на ремонт автомобиля по ОСАГО до 45 дней, конечно, позволит несколько улучшить ситуацию с натуральным возмещением и сократить число связанных с этим претензий. Однако кардинальных перемен, разумеется, ожидать не стоит, поскольку в текущих условиях логистические сложности попросту не позволяют полностью решить проблему с оперативной поставкой автозапчастей. Поэтому, друзья, наиболее действенным, как мне думается, выходом из ситуации для каждого из нас, это будет соблюдение правил дорожного движения, поскольку если все

от собственной тени.

0: Радио.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: Реклама.
2: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки-Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
4: Агентство недвижимости «Этажи», здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
5: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
6: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
1: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 20. Ветер северо-западный с порывами до 14 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Братья наши меньшие и большие истории. Об этом программа Екатерины Зойдиной «Дай лапу». Смотрите на Брянской губернии по субботам в 11:00.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
3: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
4: Акция действует с 22 июля по 31 августа 2026 года.
1: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск. Улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок. 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 22 часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области полным ходом идет уборочная страда. Аграрии уже собрали урожай почти 40% посева зимового рапса. Наиболее активно работы проходят в Стародубском округе, а также на Зыбковском и Гордейском районах. В нынешнем году под масличные культуры в регионе отведено порядка 169,5 тысяч гектаров. Основную часть площадей занимает рапс, это более 112 тысяч гектаров. Также выращиваются соя, подсолнечник и другие культуры. На сегодняшний день собрано 159 тысяч тонн масла семян при средней урожайности порядка 36,5 центнеров с гектара. Как ранее отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, обеспечение безопасности проведения сельскохозяйственных работ является главной задачей агропромышленного комплекса в рамках выполнения различных мероприятий по уборке. Глава региона подчеркнул, с одной стороны, планы на очень хороший урожай, а с другой стороны, есть определенные особенности оперативной обстановки, но в целом аграрии нацелены на успешное завершение нынешнего сезона. Животноводческие предприятия Брянского региона продолжают заготовку сочных кормов. Площади, отведенные под многолетние и однолетние травы, сохранены на уровне прошлого года. Согласно отраслевым данным, поголовье крупного рогатого скота в области удерживает прежние показатели. В ближайшие дни аграрии приступят к уборке кукурузы на силос. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, Брянщина – сельскохозяйственный регион, который славится успехами в аграрной отрасли, а сельское хозяйство является одним из ведущих секторов региональной экономики. Разработать программы развития муниципалитетов поручил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук. По итогам поездок по районам области и встреч с жителями руководитель субъекта федерации заявил о необходимости составить дорожные карты и четко расставить акценты. В первую очередь предстоит решать вопросы, которые остро волнуют большинство людей на той или иной территории. Кроме того, анализируя ситуацию, как ведется ремонт внутридворовых территорий, подъездов к больницам и школам, детским садам, по мнению Егора Ковальчука, важно оперативно получать обратную связь от жителей, где работы уже сделаны, а где требуется усилить муниципалитет. Контроль. Временно исполняющий обязанности губернатора акцентировал, участие в федеральных программах – это возможность получить деньги на поддержку бизнеса и создание условий для жизни. Если промышленность Егор Ковальчук называет фундаментом экономики, то культурное наследие – одно из точек роста региона. Причем ставку стоит делать не на создание достопримечательностей, а на раскрытие тех, которые уже есть – старинных усадеб, музеев, ремесел, а также исторических мест и уникальных производств. В Брянске с начала года ямочный ремонт выполнили на площади 25 тысяч квадратных метров. Различные технологические мероприятия по приведению в нормативное состояние дорог областного центра реализованы на улицах Ромашина и Тютчева, Любезного и Вокзальной. Кроме того, асфальтированной крошкой подсыпали проезды у домов по улице Романа Брянского и Авиационной. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в нынешнем году будут обновлены более 20 километров автомобильных дорог, которые не только входят в опорную сеть, но и имеют важную социально-экономическую значимость, отличаются высокой интенсивностью движения. Добавлю, в срок до 9 августа с 8 вечера до 8 утра будет частично ограничено движение на улице Бежецкой в районе Городищенской горки. Это связано с проведением работ по устройству верхнего асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги. Автолюбителям предлагается по возможности пользоваться альтернативными вариантами проезда. В предстоящие выходные синоптики прогнозируют в Брянске падение температуры, причем существенное. В дневные часы, в субботу и воскресенье, будет около 23-25 градусов. В ночные столбики термометров будут колебаться около 13-15. Атмосферное давление 743 миллиметра, ртутного столба ветер северо-западный от 3 до 5 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. Федеральный центр охраны здоровья животных приглашает специалистов на курс «Серологическая диагностика заболевания животных». В рамках программы повышения квалификации слушателям предоставится возможность не просто изучить теорию, а получить реальные практические навыки. Под руководством

Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок. Реклама.
1: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов» ОВ. ОГРН 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Рад

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 20. Ветер северо-западный с порывами до 14 метров в секунду. Атмосферное давление – около 742 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Реклама.
1: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24. Акция действует с 22 июля по 31 августа 2026 года.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Российские водители все активнее выражают недовольство действиями страховых компаний. За первые 6 месяцев текущего года число жалоб, поданных автовладельцами финансовому уполномоченному, увеличилось почти на 20%. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Согласно статистике первого полугодия, из общего числа обращений в службу финансового уполномоченного наибольшая доля, а именно почти 78%, приходится на жалобы, связанные с деятельностью страховых компаний. Значительная часть претензий к страховщикам составляет почти 69 тысяч заявлений, и они касаются разногласий по договорам обязательного страхования автогражданки. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число таких обращений выросло почти на 19%. Основной причиной споров остается невыполнение страховщиками обязательств по организации и восстановлению ремонта автомобиля согласно полису ОСАГО. В частности, это касается случаев, когда страховые компании отказываются от возмещения ущерба в натуральной форме или нарушают установленные законом сроки ремонта. Проблемы с натуральным возмещением по ОСАГО подтверждаются и в Российском союзе автостраховщиков. По их оценкам, в настоящее время доля такой компенсации составляет около 5-6%. Отмечается, преимущественно урегулирование страховых случаев происходит в денежной форме, что зачастую не соответствует интересам автовладельцев. Это объясняется текущими геополитическими и экономическими условиями, оказывающими существенное влияние прежде всего на логистические цепочки и работу автосервисов. Необходимость заказа запчастей, сроки поставки которых могут достигать нескольких месяцев, разумеется, снижает готовность станции принимать на себя обязательства по ремонту в рамках ОСАГО, но это же и ИЖУ понятно.
0: Автомобильные факты.
1: В сложившихся обстоятельствах корректировка срока восстановительного ремонта возможна лишь при обоюдном согласии сторон, что зачастую, сами понимаете, нереализуемо. Кроме того, многие пострадавшие отказываются от ремонта с использованием бывших в употреблении комплектующих. Это несмотря на значительное количество автомобилей на российских дорогах, для которых новые детали попросту недоступны, сами понимаете, да? Это прежде всего касается праворульных моделей или тех, кому уже 20 лет, и они давно сняты с производства в своих собственных странах, не говоря уже о тех, что катаются у нас. Все эти факторы сужают спектр возможностей ремонтных мероприятий в рамках полиса ОСАГО. Действующее законодательство не обязывает автосервисы заключать соглашения со страховыми компаниями или принимать автомобили в ремонт по направлению. Станция техобслуживания вправе отклонить предложение о сотрудничестве от страховщика, и в результате страховая компания, лишенная рычагового воздействия, оказывается в затруднительном положении, не имея возможности выполнить свои обязательства перед клиентом, а по сути не имея возможности направить пострадавшего на ремонт. Это, в свою очередь, порождает правовую неопределенность, которая, в свою очередь, может способствовать увеличению количества споров. Представители Российского союза автостраховщиков считают, что необходимо ускорить разработку законодательных инициатив, способствующих разрешению данных ситуаций. В страховом обществе на постоянной основе генерируются предложения по внесению изменений в законодательство. Эти предложения направлены как на совершенствование механизма возмещения ущерба потерпевшим, включая использование натуральной формы, так и на противодействие недобросовестным посредникам, которые пытаются взыскать выплаты по ОСАГО сверхустановленных лимитов. Эта ситуация тоже достаточно распространена и, в общем-то, не секрет, да? Подчеркивается, принятие закона, увеличивающего срок, отведенный на ремонт автомобиля по ОСАГО до 45 дней, конечно, позволит несколько улучшить ситуацию с натуральным возмещением и сократить число связанных с этим претензий. Однако кардинальных перемен, разумеется, ожидать не стоит, поскольку в текущих условиях логистические сложности попросту не позволяют полностью решить проблему с оперативной поставкой автозапчастей. Поэтому, друзья, наиболее действенным, как мне думается, выходом из ситуации для каждого из нас, это будет соблюдение правил дорожного движения, поскольку если все мы будем соблюдать их, то, разумеется, число ДТП и, соответственно, обращений по ОСАГО снизится. Но это, конечно, лишь идеальные условия, которые, в общем-то, не всегда соответствуют реальной жизни. Удачи!
0: За баранкой!

0: два радио. Реклама.
1: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции «Ипарасанов ОВ». Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 4832.

0: 87 и 9 FM. Твое радио твоего города. 3-2 радио.
1: Привет, мы группа 100-граммовая фея.
2: Слушайте наш трек
1: «Раз, два, три»
2: на 3-2 радио.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

короткие гудки. Это мой телефонный номер, наверное, я с кем-то уже говорю. Всегда-то мой номер кем-то занят, когда бы себе я не позвонил никому, никому.

0: путь. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 20. Ветер северо-западный с порывами до 14 метров в секунду. Атмосферное давление – около 742 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.
3: Как

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем на

В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: выходной. Ты слушаешь 3-2
1: радио. В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 19. Ветер северный с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды «Глэмпинг Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 19. Ветер северный с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: А пока санитары ушли пить чай, на 3-2 радио группа 4 психа из населенного пункта Тайга исполнит для вас веселую песню.

Бэйби, как ты хороша. Жаль, мне давно уже за 40. Давай пройдемся не спеша.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды «Глэмпинг Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 19. Ветер северный с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.